0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане создан совет по цифровой координации. В Кулябе выявлено около 600 незаконно выделенных земельных участков. Таджикистан и Санкт-Петербург договорились расширить сотрудничество по организованному трудоустройству граждан. В Уминабаде спустя более 30 лет начали восстановление местного аэродрома. В стране снимут фильм об Абуали и Пенсино. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
3: Нидо. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Кому-то казалось, что высокий лоб говорит о развитом интеллекте, а густые брови – о сильной воле. Однако надежных научных оснований для таких выводов нет. Форма лица в основном зависит от наследственности. На выражение лица влияют настроение, усталость, здоровье, возраст и жизненные обстоятельства. Человек с серьезным выражением лица может быть очень добрым и веселым, а человек с привлекательной улыбкой вовсе не обязательно честен и заботлив. Иногда мы думаем, что сразу видим, какой перед нами человек. Но на самом деле в этот момент работают наши собственные ожидания и стереотипы. Например, уверенная поза может восприниматься как признак лидерства, хотя за ней иногда скрываются напряжение или желание казаться сильнее. Опущенный взгляд можно принять за неискренность, хотя человек просто стесняется или устал. Особенно опасно судить о человеке по внешности при принятии важных решений, например, при найме на работу, оценке ученика или выборе партнера для сотрудничества. Такие оценки могут быть несправедливыми. Человек получает неравный шанс, а ярлык, которому ему трудно изменить. Конечно, внешний вид полностью игнорировать невозможно. Мы видим его и реагируем на него. Но полезно разделять наблюдения и выводы. Наблюдение – человек сегодня говорит тихо и почти не улыбается, а вывод – он злой и недоброжелательный. Между этими фразами есть большая разница. Почему он тихо говорит? Возможно, плохо себя чувствует, переживает, получил неприятное известие или просто находится в непривычной обстановке. Поэтому вместо быстрого осуждения лучше задать себе вопрос, что я действительно знаю об этом человеке, а что только предполагаю. Внешность может привлечь наше внимание, но характер раскрывается в выборе и поступках, а для этого нужно время. Маленькая подсказка для милых девушек и дам. Так как некоторые мужчины уверены, что женщины любят ушами, всегда наблюдайте за действиями вашего избранника. Если мужчина говорит одно, а делает другое, это уже сигнал. Ну и чтобы не было дискриминации, подскажу и мужчинам. За скромностью девушки может скрываться сильный характер, за внешней уверенностью – ранимость, а за холодностью – страх быть непонятой. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шуморобоси у панчумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
7: Панч.
8: То 5 пиёла қаҳва дар як рӯз барои инсон бехатар аст. Гуфта мешавад, ки қаҳва метавонад хатари сактаи мағзӣ, бемориҳои дил ва диабети навъи 2-ро коҳиш диҳад. Дар ин бора Ассотсиатсияи қалби Амрико хабар додааст, аммо як нузукӣ аст. Шакар, шарбатҳои ширин, қаймоқ ва дигар иловаҳо метавонанд тамоми фоидаи қаҳваро кам ё ҳатто аз байн баранд.
6: Коммерцбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Так звучит радио Азия Плюс.
9: It's amazing. You should see the way the light.
0: Так звучит радио. Азия плюс.

0: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
1: هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
2: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
3: رقم تلفن اداره رکلاما
4: 41 41
5: Бубин, Бишунав ва Бирахс.
6: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фарогат.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: слушай, чувствуй. Танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: со Андар Тоҷикистон 7.
1: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике создан совет по цифровой координации. В Кулябе выявлено около 600 незаконно выделенных земельных участков. В Муминабаде спустя более 30 лет начали восстановление местного аэродрома. Далее подробности этих и других событий. В республике начал работу совет по цифровой координации в сфере связи. Совет создан как механизм координации реализации стратегии развития сферы связи на период до 2040 года. Его деятельность направлена на создание основы для укрепления сотрудничества между государственными структурами, партнерами по развитию и другими заинтересованными сторонами в сфере цифрового развития отрасли связи. В районе Муминабад началось строительство местного аэродрома, работа которого была приостановлена более 30 лет назад. Генеральный прокурор республики Хабибулло Вахидзода и председатель района Сайвали Амирзода официально дали старт строительным работам, заложив символический первый камень. Согласно проекту, аэродром будет построен на территории площадью 23 гектара. На его территории предусмотрено строительство административного здания, зала ожидания, а также обслуживающих технических и вспомогательных сооружений для приема и обслуживания пассажиров. В Кулябе выявлено около 600 участков под индивидуальное жилищное строительство, решения о выделении которых были приняты незаконно. Об этом сообщил председатель города Дилувар Пирзуда. По его словам, незаконно выделенные земли в 2015-17 годах были выявлены в 2020 году после проверки Генеральной прокуратуры. При этом жители уже построили на участках дома и сейчас проживают в них вместе со своими семьями. По данным мэра Кулябы, сейчас городские власти совместно с правоохранительными органами, в том числе прокуратурой и судом, рассматривают эту проблему и намерены найти решение для жителей, уже много лет проживающих на спорных участках. Тем временем проблема незаконного выделения и захвата земель остается одной из актуальных в республике. Согласно данным Комитета по управлению земельными ресурсами и геодезии, за 6 месяцев этого года выявлено свыше 7,5 тысяч нарушений земельного законодательства. Таджикистан и Санкт-Петербург договорились расширить сотрудничество по организованному трудоустройству граждан Таджикистана в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Соглашение подписали Агентство по трудоустройству за рубежом Таджикистана, Ассоциация содействия международной трудовой миграции Санкт-Петербурга, а также компании «Мастерпринт», «Березовская», «Инжиниринг СВ» и индивидуальный предприниматель Дмитрий Шапен. Министерство труда Таджикистана отмечает, что развитие таких прямых связей с работодателями должно способствовать организованному, а также легальному трудоустройству граждан страны за рубежом. В Таджикистане впервые за годы независимости снимают фильм об Абуали ибн Сино, отце медицинской науки, выдающемся персидско-таджикском мыслителе и поэте. Режиссером фильма стал Сохибюр Талиб. Режиссер не намерен показывать биографию Сино на основе исторических документов, поскольку такие фильмы уже были сняты. В этом проекте больше внимания будет уделено характерным для кинематографа сюжетным повествованиям и периоду молодости Сино, особенно времени, когда он находился при дворе правителя. По словам режиссера, исследовательская работа и написание сценария продолжаются уже около 3 месяцев, и он создается под наблюдением художественного совета и специалистов Национальной академии наук страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарона авали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Шумо аз става ковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащённое сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита. Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ну что, все готово к фильму?
4: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
3: И что в нем такого особенного?
4: Сейчас узнаешь. Карамельные зерна, Крус во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. Джей Мак, король в карамельной обновке.
5: Попкорн Джей Мак, вкус, который вдохновляет.
4: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
11: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Субх мехезет вали алакай хастаид? شاید با جسمتون ویتامین نمیرسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی اویلا. Аз дору хунахо пурсон шавет.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
6: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Бесплатная доставка от Кенгуру? Легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
6: KFC таровати на европейш кашмекунат. Бола за ти юнони шинус шавет. На огони карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
7: Рахами телефони и дорая реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Радио со вкусом Востока.
10: Азия Плюс.
9: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: О, че купки могу, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
2: О, Ром, азизам, и лучше.

Лето уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj. Азия плюс.

0: Со Абдар Тожикистон ну.
1: Ипотека. Аз эс хата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: رادیو آسیا پلاس. رادیو آسیا پلاس. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В стране внедрили программу для расчета прочности зданий. В республике построят свыше 1000 зарядных пунктов для электромобилей. Талибы законодательно запретили любые демонстрации по всему Афганистану. Далее подробности этих и других событий. Комитет по архитектуре и строительству приобрел и начал использовать инженерную программу ETBIS-S, которая используется для анализа и расчета основных конструктивных элементов зданий, от фундамента и свай до верхней части сооружения, а также определять, какие строительные материалы следует использовать. Ведомство заявляет, что с ее помощью можно оценивать прочность зданий высотой более 75 этажей. Председатель комитета Низо Мирзузуда ранее на пресс-конференции заявлял, что высотные здания, строящиеся сейчас в Душанбе и в других городах и районах страны, соответствуют требованиям по качеству и прочности фундаментов и рассчитаны на сейсмические нагрузки. Ведомстве также сообщили, что с момента создания в 2023 году лаборатории по испытанию сваи оснований зданий, проверку свайных фундаментов и сейсмостойкости прошли 144 новых высотных здания. Отметим, что 3 года назад Низом Мирзузуда также заявлял, что здания в Душанбе способны выдержать землетрясения интенсивностью от 8,5 до 9 баллов. В республике до 2028 года планируется построить 1100 новых пунктов зарядки для электрического транспорта. По данным Министерства транспорта страны, больше всего зарядных пунктов появится в Душанбе, 555 объектов, еще по 200 в Согде и в Хатлоне, 110 по районам республиканского подчинения и 35 в ГБАУ. Всего реализация второго плана программы оценивается 888 миллионов сомани. Также программа предусматривает закупку более 200 современных электробусов, создание системы сбора и переработки использованных аккумуляторов, а также открытие новых сервисных центров для электромобилей. Отметим, что сейчас в Душанбе работают 60 электробусов Акия Ультра и 2 сервисных центра BID. В рамках программы планируется открыть еще 10 сервисных пунктов для электромобилей. В Афганистане вступил в силу новый закон о полиции, принятый властями движения «Талибан». Документ прямо запрещает проведение любых демонстраций на территории страны и одновременно расширяет полномочия сил безопасности. Так, закон регулирует их право устанавливать личность людей, вызывать и задерживать подозреваемых, проводить обыски и осуществлять надзор за подозреваемыми. Согласно опубликованному тексту статьи 39, она определяет случаи, в которых сотрудникам разрешается применять оружие. Афганские СМИ отмечают, что с момента возвращение движения «Талибан» к власти в 2021 году, протесты, особенно акции женщин, регулярно разгонялись и сопровождались задержаниями участников. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тароной авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: тази савдой техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинеи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Радио
5: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони и мегачипс.
5: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمونه سبی خود و شهری زیست
6: برخمین 94-888-828 فیلیست
5: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سامانه میگاچیفز نقطه تی جی
0: رقم تلفنی دوره رکلامه 41-41
1: رادیو آزیا پلوس

0: Коротко о главном.
1: Золотовалютные резервы Таджикистана достигли рекордных более 6 миллиардов долларов. Отечественные фермеры начали продавать продукцию через агромаркет Казахстана. Во Франции из-за смерча пострадали 26 человек. Сирию исключили из списка государств-спонсоров терроризма. США не поддержали в ООН антироссийское заявление по Украине. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Кому-то казалось, что высокий лоб говорит о развитом интеллекте, а густые брови – о сильной воле. Однако надежных научных оснований для таких выводов нет. Форма лица в основном зависит от наследственности. На выражение лица влияют настроение, усталость, здоровье, возраст и жизненные обстоятельства. Человек с серьезным выражением лица может быть очень добрым и веселым, а человек с привлекательной улыбкой вовсе не обязательно честен и заботлив. Иногда мы думаем, что сразу видим, какой перед нами человек. Но на самом деле в этот момент работают наши собственные ожидания и стереотипы. Например, уверенная поза может восприниматься как признак лидерства, хотя за ней иногда скрываются напряжение или желание казаться сильнее. Опущенный взгляд можно принять за неискренность, хотя человек просто стесняется или устал. Особенно опасно судить о человеке по внешности при принятии важных решений, например, при найме на работу, оценке ученика или выборе партнера для сотрудничества. Такие оценки могут быть несправедливыми. Человек получает неравный шанс, а ярлык, которому ему трудно изменить. Конечно, внешний вид полностью игнорировать невозможно. Мы видим его и реагируем на него. Но полезно разделять наблюдения и выводы. Наблюдение – человек сегодня говорит тихо и почти не улыбается, а вывод – он злой и недоброжелательный. Между этими фразами есть большая разница. Почему он тихо говорит? Возможно, плохо себя чувствует, переживает, получил неприятное известие или просто находится в непривычной обстановке. Поэтому вместо быстрого осуждения лучше задать себе вопрос, что я действительно знаю об этом человеке, а что только предполагаю. Внешность может привлечь наше внимание, но характер раскрывается в выборе и поступках, а для этого нужно время. Маленькая подсказка для милых девушек и дам. Так как некоторые мужчины уверены, что женщины любят ушами, всегда наблюдайте за действиями вашего избранника. Если мужчина говорит одно, а делает другое, это уже сигнал. Ну и чтобы не было дискриминации, подскажу и мужчинам. За скромностью девушки может скрываться сильный характер, за внешней уверенностью – ранимость, а за холодностью – страх быть непонятой. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан шарикин бахш муробоси у панджумин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
7: Сензда-уазда-хафт.
8: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه‌ی 13.7% افزایش یافته است. با وجود آنکه امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
6: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: надежность, тишина, защита. Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. «Роллер» доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. «Роллер» – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Рахами телефоны идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Бубин, бишуна в Абиракс.
2: Азия Плюс. Мамбай и телеот во фарогат.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Нет, я это не хочу. И вот уже завтрак превращается в переговоры, а просьба надеть куртку вызывает категорическое «не буду». Почему же любимым словом малыша вдруг становится именно это? Нет. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если ваш малыш в последнее время говорит «нет» чаще, чем «да», то не спешите переживать по этому поводу. Скорее всего, это не прихоть и не каприз. Просто ваш малыш растет. Для маленького ребенка слово «нет» – это не просто отказ. Это способ почувствовать «я тоже могу решать». Малыш постепенно понимает, что он уже отдельный человек со своими желаниями. И фраза «нет» или «не хочу» становится его первым способом заявить о себе. Конечно, родителям в этот период бывает непросто. Особенно, когда на улице холодно, а ребенок категорически отказывается надевать шапку. Но нужно сохранять спокойствие. Не каждое детское «нет» требует долгих убеждений. Предлагайте малышу небольшой выбор. Ты наденешь эту шапку или зеленую. Получается, что решение остается за ребенком, но в безопасных для него рамках. Ну и иногда вместо вопроса, на который заранее он может ответить «нет», лучше сказать спокойно и уверенно. Сейчас мы одеваемся, поэтому давай помогу тебе застегнуть молнию. И помните, за детским «нет» часто скрывается вовсе не желание спорить, а огромное желание быть услышанным и самостоятельным. Поэтому иногда самое важное – это не победить в споре с ребенком, а сказать «я вижу». Ты этого не хочешь. Давай подумаем, как можно сделать по-другому. Ведь малыш растет, и вместе с ним растет его маленькое, но такое важное «я». Ну а сохранить кожу малыша от опрелости и раздражений помогут подгузники «Сов Премиум», созданные для самой чувствительной кожи.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Юра Лиджин». Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире Азия Плюс.

0: Со Адар Тожикистон Йодда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну 16 фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Золотовалютные резервы Таджикистана достигли около 7 миллиардов долларов. Отечественные фермеры начали продавать продукцию через агромаркет Казахстана. США не поддержали в ООН антироссийские заявления по Украине. Далее подробности этих и других событий. Золотовалютные запасы Таджикистана достигли рекордных 6 миллиардов 800 миллионов долларов к концу мая этого года. Рост обеспечили продолжительный профицит счета текущих операций, большой объем денежных переводов и увеличение золотых активов. Об этом говорится в новом обзоре международного рейтингового агентства S&P Global Rating. По его данным, денежные переводы в Таджикистане в прошлом году выросли на 48% и превысили 60% ВВП. Более 90% поступлений пришлось на страны СНГ, прежде всего на Россию. В первом квартале этого года приток переводов продолжил расти примерно на 4% в годовом выражении. S&P связывает это с сохраняющимся высоким спросом на рабочую силу в России и укреплением российского рубля. Укрепление резервов и продолжительный профицит счета текущих операций привели к улучшению внешней позиции страны. S&P оценивает, что в этом году Таджикистан станет умеренным чистым внешним кредитором. Это означает, что внешние активы, включая официальные резервы, будут превышать внешний долг. Во Франции из-за смерча пострадали 26 человек. Они находятся в состоянии средней тяжести. Кроме того, около 100 домов получили значительные повреждения. Около 3000 домохозяйств остались без света. На место были направлены более 100 пожарных и спасателей. В районе затруднено движение транспорта из-за упавших на дороге деревьев. Смерч на юге Франции возник на фоне мощного грозового фронта, проходящего через регион. Национальная служба Метео Франс объявила оранжевый уровень погоды. Годной опасности из-за гроз в 20 департаментах. США официально исключили Сирию из списка государств-спонсоров терроризма, где она находилась с 1979 года. Исключение из списка снимает ряд связанных с этим ограничений, в том числе в сфере американской внешней помощи, оборонного экспорта и некоторых финансовых операций. При этом США сохраняют адресные санкции против отдельных лиц и организаций, связанных с бывшим президентом Башаром Асадом, а также против террористических группировок и других структур. Производители агропродукции из Таджикистана получили доступ к казахстанской цифровой платформе «Агромаркет», где фермеры могут находить покупателей и заключать сделки онлайн. На платформе уже заключены первые договоры. Дихканское хозяйство «Камул Ходжи» договорилось с казахстанским онлайн-супермаркетом «Арбуз КЗ» о поставках свежего винограда. Также через «Агромаркет» заключен договор с оптовым рынком «Шарын» на поставку сельхозпродукции. Общая сумма первых контрактов превысила миллион долларов. Сейчас на платформе размещают товары производителей из Казахстана и Таджикистана. В дальнейшем планируется подключение фермеров из Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Соединенные Штаты в ООН не присоединились к антироссийскому заявлению ряда стран по Украине. Об этом сообщает РИА Новости. Документ поддержали 50 из 193 стран-членов ООН. В основном это страны Европы и другие союзники Запада, а также делегация Евросоюза. Заявление подписавшиеся страны, кроме прочего, призывают Россию согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня. Между тем, постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что любые попытки навязать России заморозку конфликта под видом прекращения огня, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки или перевооружения, обречены на провал. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тароной авали суатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Друзья, говорят же, что жизнь как зебра. Ну, вот одна полоска черная, потом белая, черная, белая. И так всю жизнь, дорогие друзья. Но согласитесь, чтобы вот перепрыгнуть эту черную полосу, иногда не хватает просто элементарной энергии. Где ее взять, друзья? Позитив и энергию берите на радиостанции «Азия Плюс». Тут бесплатная раздача каждый день с 11.10 и почти до 14.00. Подключайтесь, друзья, заряжайтесь и открывайте с нами второе дыхание, чтобы полосы у вас были исключительно светлые в вашей жизни. Ну, энергия, чтобы тоже была. Здесь в студии, друзья, Андрей Соколов. Желаю вам всем приятного дня. Настроение просто великолепного. Ну и настрой, он действительно важен. Говорят же, что если есть настрой, то половина дела уже завершена. Так что да, настраиваемся, правильно настраиваемся. Добавляем звук радиоприемнику и остаемся с нами ближайшие 3 часа. А возможно, даже не только ближайшие 3 часа, может быть, даже просто вот весь день с нами. Оставайтесь сегодня, не торопитесь никуда, потому что радио создает приятную атмосферу, как фоном, вот так вот играем, звучим, ну и не мешаем вашим трудовым задачам. Друзья, ну что, мы стартуем, здесь студия Андрей Соколов, еще раз напомню, но не один наш замечательный партнер мне в этом сегодня помогает, это Unicorn, производитель подгузника премиального качества, производятся они в Таджикистане, но по уникальной корейской технологии. Друзья, в общем, всем приятного настроя, я стартую, надеюсь, вы со мной, тогда вперед, друзья. Так, кстати, не забывайте наш номер, куда уже смело можно отправлять свои сообщения. 28-400-107. Друзья, далее курс валют. Узнаем, что происходит в мире финансов. Послушаем также одну хорошую композицию Джеймса Ньюмана. Ну а потом, конечно, я расскажу одну интересную новость.
1: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
2: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبل روسی 11 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومونی، 1 یورو 10 سومونی و 79 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، 10 تنگه قزاقی 22 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1 منت ترکمنی 2 سومونی و 64 درم و 1000 سومی ازبکی 78.1 درم ارزش دارد. با یک اندیشه سینیکه خوردی توجه کنید. از پول زیاد داشتن دیده تاثیر داشتن روی اونهایی که پول زیاد دارد بهتر است. به نظر شما کدامی از این دو وریانت خوبتر است؟ آیا در این سمت وریانت های سیوم و چورم هم میتواند باشد؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
5: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفن. داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دارو خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Киевси таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони кашмекунат. سستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
8: رقم تلفونی داره رکلامه.
0: 41-41. Шок-контент.
9: Все безумие мира за 3 минуты.
10: Привет, друзья, еще раз «Безумный мир» на связи. Да, конечно, расскажу историю одну из Италии. Сегодня отправляемся именно туда. Там один мэр, вы знаете, решил просто вот запретить велосипеды. Почему бы и нет? Странное, конечно, решение, друзья. Самый экологичный вид транспорта, очень полезный вид транспорта. Как можно вообще его запрещать? Мэр города, попавший под велосипед, решил все это запретить. Алессандро Репинезе, мэр города Ком, это Италия, вышел из здания мэрии и неожиданно оказался лежавшим на земле. Такая неприятность случилась с мужчиной из-за того, что его сбил незнакомый на электровелосипеде. Пострадавший решил воспользоваться тем, что у него имеется власть, и запретить перемещение на велосипедах. Обычных и электрических тоже. По историческому центру города, в общем, теперь нельзя передвигаться на них. Их можно будет только катить рядом с собой, а вот кататься на них нельзя. Но вот Александр добавил, что людям свойственно принимать решение, основываясь на личном опыте. И вот он использовал полученный опыт, и отныне он знает, каково это быть сбитым одним из этих зверей, добавил он. Но, наверное, не звери на велосипеде все-таки передвигаются, а люди. Ну, запрет вступил в силу в следующие месяцы, и немало горожан уже возмущены тем, что из одного невнимательного велосипедиста должны страдать абсолютно все. Противники нововведения в знак протеста готовят даже устроить демонстрацию и массовую велопрогулку по городу. Один действительно человек, который сбил, да, он совершил не очень такой опрометчивый поступок, может быть, по невнимательности. Да разные могут быть, как говорится, причины, почему сбили этого человека, друзья. Тут масса может быть причин, но взять и просто вот так вот запрещать. Слушайте, вообще интересно, а имеет ли право вот мэр города запрещать вообще такое? А может быть, если он вот так, идя по городу, нечаянно ударится ногой о стул или стол, то скажет: отпилите одну ножку у стульев и столов по всему городу, чтобы я не ударялся в следующий раз. Удобно, неудобно вам сидеть? Меня это не волнует? Отрезайте. Да, максимально просто странно. Или пойдет в какой-то любимый ресторан, и в пицце окажется, допустим, очень много сыра. Он скажет: скажет: вы знаете, у вас очень много сыра в пицце, все, уберите весь сыр, мне не нравится, оставьте только помидоры. Теперь готовьте все так. Да, ну максимально как-то странно, друзья. Я вот считаю, что велосипед — это один из самых классных видов транспорта. И да, сейчас их много, электрические есть, самокаты. Кстати, меня дико раздражает, когда самокаты на бешеной скорости проносятся мимо меня. Меня это тоже ужасно раздражает, уважаемые друзья, это правда. И для электросамокатов все-таки должны быть отдельные какие-то дорожки в целом. Но все-таки, какой-никакой, друзья, но это такой небольшой вид спорта, небольшая разрядка для людей. Потому что я считаю, что сейчас многие очень пересаживаются на автомобили. Пора, мне кажется, менять эту тенденцию, надо пересаживаться на велосипеды. Вот, кстати, Нидерланды, мне кажется, надо брать в этом плане в таком вот мировом масштабном опыте, потому что там все просто для велосипедистов создано. Даже урны специальные для велосипедистов, чтобы они не останавливались и могли выбросить мусор, когда проезжают мимо. То есть там вся инфраструктура заточена, чтобы люди именно катались на великах, да, нежели чем на общественном даже транспорте. Вот такая интересная штука. Ну, в общем, странные решения принимает этот мэр. Я думаю, что жители скоро соберутся и скажут, что мы устроим ему небольшой импичмент. Ну, или пригрозят, по крайней мере. Я думаю, что после этого мужчина перестанет запрещать все вокруг. Друзья, ну а что, мы делаем остановочку небольшую в виде хорошей музыкальной композиции. Кстати, вот Фарух Хасанов ворвет с треком прямо сейчас. Друзья, давайте мы насладимся им, послушаем. Ну и радуемся, честно говоря, за Фарух Хасанов, потому что молодец, каждый раз удивляет нас своими интересными новинками.

0: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
1: Як
2: бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд ба монанди шоуи машҳури танаффуси супербоул. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Берна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
0: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Ваш заказ. Эфир под соусом.
4: Подаем горячим и всегда к обеду.
5: О да, дорогие друзья, оказывается, тут есть некоторый подвох тех самых продуктов, которые мы очень сильно любим с вами. Да, друзья, мы едим с вами овощи, фрукты каждый день, но не задумываемся, что в некоторых из частях вот этих овощей и фруктов содержатся природные токсины. Где именно они прячутся и действительно ли они опасны? Давайте разбираться в примерах привычных нам продуктов, которые мы очень даже хорошо знаем. Ну и вот, допустим, самое простое, да, когда мы говорим фрукт, сразу приходит на ум яблоко. Яблоко, яд там тоже есть, оказывается, спрятан. Он в семечках, друзья. Вот, кстати, мы спокойно едим яблоки с кожурой, но внутри каждого плода находятся семечки с амигдалилом. Ой, это выговорить сложно. Амигдалилом. Если семечко разжевать, это вещество может высвобождать цианид, друзья. Звучит пугающе, но несколько случайно съеденных семечек не превращают яблоко в яд. Проблема возникает при употреблении большого количества измельченных семян. Поэтому яблочную сердцевину нужно удалять. Вот так вот, друзья, чтобы случайно не проглотить. Но специально есть и рожевые семечки не стоит, друзья, абсолютно этого делать. Интересный факт. Именно поэтому идея добавлять большое количество яблочных семечек в смузи совсем не то же самое, что случайно проглотить пару семян. Да, так что готовите смузи. А сердцевинку обязательно удаляем. Ну и наша любимая картошечка. Ну, я думаю, многие об этом знают. Опасность может быть прямо под кожурой. Ясное дело, я думаю, что многие об этом знают. Картофель, кажется, один из самых безобидных продуктов на кухне. Но если клубень позеленел, конечно, пророс или сильно поврежден, в нем может повышаться содержание природных гликоликолидов, прежде всего солонина. Да, вот именно, друзья, солонина или чаконина. Вот здесь, друзья, привычка срежу только росточки и съем может быть не лучшей идеей. Если картофель сильно позеленел или имеет много проростков, безопаснее его просто выбросить. Друзья. Причем зеленый цвет сам по себе не является солонином, это хлорофилл, друзья. Он лишь сигнализирует, что картофель подвергался свету, при котором одновременно могут повышаться уровни гликоалкалидов, друзья. Вот этих вот веществ, которые нам особо, нашему организму-то особо-то и не нужны. В общем, проросший картофель лучше не употреблять. Еще, друзья, вишня. Сладкая ягода с несъедобной начинкой. Вишню мы едим, практически не задумываясь, а косточку обычно выплевываем. И правильно делаем. Внутри косточки находится семя, друзья, содержащее амигдалин. При разрушении семени он, конечно же, способен высвобождать. Им практически не задумываясь, а косточку обычно выплевываем. И правильно делаем. Внутри косточки находится семя, друзья, содержащее амигдалин. При разрушении семени...

0: То же самое относится к косточкам персиков, абрикосов и слив, кстати говоря. Ну и добрались мы до абрикосов тоже. Абрикос, фрукт, у которого опасно может быть не только то, что кажется. Сочный абрикос можно есть спокойно, а вот его косточка — совсем другая история. Внутри нее есть ядрышко, которое содержит амигдалин. В организме при определенных условиях он может приводить к образованию тоже цианида, кстати. Особенно коварно, что яд некоторых абрикосовых косточек люди воспринимают как обычный орешек и употребляют его даже специально. Но это уж совсем другая, друзья, ситуация, чем есть сам абрикос. В косточке все это содержится, есть, но я думаю... В больших количествах употреблять зернышки абрикоса тоже не следует, друзья. Хотя и польза в них тоже есть. Помидоры, друзья. О да, опасно может быть его зеленая часть, оказывается. У помидора токсичные соединения, связанные прежде всего с зелеными частями растения, листьями и стеблями. В них присутствуют гликалкалиды, а в том числе томатин, друзья. А вот спелый красный помидор содержит значительно меньше этих веществ и обычно безопасен, как обычный продукт. Поэтому зеленый листик, оставшийся на помидоре, совсем не повод выбрасывать овощ. Но листья и стебли томатного растения не стоит, конечно же, превращать в ингредиент салата. Само собой, нет. Ну, я думаю, многие, в принципе, этого и не делают. Так что да, листья не надо, а вот сами помидорки — это вкусно. Баклажаны, друзья, вот добрались до них. Я вот, честно говоря, даже не догадывался, что там то, что-то может быть. Родственник картофеля с похожей особенностью. Баклажан тоже относится к посленовым, поэтому в нем присутствуют природные гликалкалиды. Их количество зависит от сорта и степени зрелости, друзья. При этом обычный спелый баклажан — нормальный пищевой продукт. Сам факт наличия природного токсичного вещества не означает, что овощ становится опасным, друзья. Это важный момент. В продукте обнаружен токсин, и продукт токсичен для человека. Это не одно и то же, друзья. Так что, в принципе, все нормально. Ревень, друзья. Стебель можно, листья лучше не трогать. Вот стебель можно, а листья опасно. Ревень выглядит как обычная зелень, но у него есть довольно четкое разделение. Стебли используют в пищу, листья нет. Листья содержат большое количество щавелевой кислоты и другие соединения, поэтому их употребление может быть опасным. Получается почти парадоксальная ситуация. Растение съедобно, но его большая часть, зеленая часть, предназначена скорее для компоста, чем для салата. И добрались до красной фасоли, друзья. Опасной становится, если приготовить неправильно. Это уже другой тип примера. Здесь проблема не в кожуре или косточке, а в состоянии самого продукта, друзья. Сырая или недостаточно приготовленная красная фасоль содержит фитогемаглютин, белок, который в значительном количестве может вызвать тошноту, рвоту, боли в животе и даже диарею. Но правильное потребление разрушает большую часть этого вещества, поэтому фасоль — хороший пример того, что иногда опасность зависит не только от самого продукта, а от того, как его приготовили. И напоследок груша, друзья. Вот еще, да, один интересный тоже, тот же самый случай, что и с яблоком. В общем, у груши тоже есть семечки с циногенными соединениями, включая амигдалин. При этом есть грушу с кожурой вполне себе нормально, а вот превращать семечки в измельченную добавку или специально их есть в больших количествах — уже совсем другая история. Тоже не очень полезно для нас. В общем, друзья, вполне себе обычные продукты, которые мы знаем, но оказывается, там где-то есть токсины. Ну ладно, не сильно не переживайте по этому поводу, друзья. Главное, семечки не употреблять, главное — правильно приготовить, и все будет хорошо. Друзья, ну а далее у нас стартует коммерческая пауза в эфире Азия Плюс. Я возвращаюсь в следующем часе, друзья, естественно. Он тоже будет насыщенный, интересный. Вернусь совсем уже скоро, друзья. Так что никуда не уходим.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: KFC таровати на европейш кашмекунат. Болазати юнони шиносавет. Наугони касасти бубудринги сироп в сабзаводи Тарутоза. Мазай фармушна шаванта танго дар KFC.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
2: Рахами телефон и дорая реклама. Челюяк, челюяк.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. «Азия Плюс» – твоя главная волна этого лета.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کراید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلوس

0: Ну что, на связи радиостанция «Азия Плюс». Всем привет, друзья. Проверка связи. На месте все ли? Да, если да, то давайте продолжать в ритме рабочих задач и в ритме радиостанции «Азия Плюс» и в ритме нашего дневного шоу «Второе дыхание». Здесь в студии, друзья, Андрей Соколов. Приветствую вас всех вблизи своего любимого радиоприемника. Да, продолжаем. Мы продолжаем двигаться, друзья. Именно так. Движение — это жизнь. Действительно, когда ты идешь вперед, ты понимаешь, что... Тот самый, друзья, вкус жизни. И когда вам сейчас даже на работе подкинули дополнительную папку с очередным проектом, не отказывайтесь, друзья. В любом случае, что-то новое, что-то интересное вас впереди обязательно ждет. Да, будет очень много задач, да, будет очень много проблем, которые нужно будет решить, но согласитесь, даже в решении этих проблем и наша жизнь. Вот взял, решил эту проблему и чувствую себя уже вот на вершине, на пьедестале. Ты смог, ты это сделал. Так что, дорогие друзья, не пугайтесь ничего нового. Стремитесь вперед, и все у вас обязательно получится. Ну а здесь студия Андрей Соколов, друзья. Сегодня, напомню, на календаре уже 25 августа 2026 года, вторник. И расскажу, какие праздники сегодня отмечаются. Начну с самого важного. День любви к себе, родимому и любимому. Именно так, эгоист. Там надо иногда остановиться. Вот вы знаете, семейные люди, они очень многое жертвуют ради семьи. Это чистая правда. Огромное количество времени мы тратим на своих любимых, родных, близких людей. Это отчасти правильно, это отчасти хорошо. Ну вот подумайте, возьмите прямо сейчас небольшую паузу. Вот когда последний раз вы что-то себе покупали и не думали при этом о ком-то еще? Вот побудьте прямо сейчас эгоистом. Вот реально просто выйдите на улицу, да, дойдите до ближайшего, не знаю, кафе, небольшого заведения, ресторана или просто где продают вкусные какие-то напитки и мороженое. И вот купите то, что вы так давно хотели попробовать. Вот даже в таких, мне кажется, мелочах можно сегодня проявить вот тот самый здоровый эгоизм, да, и почувствовать себя на вершине любви к себе. Ну, это может быть вкусняшка, это может быть что-то еще, тут уже выбирайте сами. Ну что, сегодня еще отмечается день рождения консервной банки, дорогие друзья. Вообще очень интересная история, да, и такой универсальный и надежный способ сохранения мясных консерв, овощных, конечно же, молочных деликатесов, ну и прочего. Начало использования такой необычной тары герметичных емкостей из жести считают дату 25 августа 1810 года. Именно в этот день британский изобретатель Питер Дюрант получил патент на свою оригинальную находку. Вообще история данного изобретения невероятно увлекательна. Многие полководцы сталкивались с непростой проблемой хранения провианта. И в период ведения военных действий, в частности, в 1795 году Наполеон даже предложил своим соотечественникам сумму, премию за изобретение простого и доступного способа сохранения еды, пообещав награду в размере 12 тысяч франков. Это бешеные деньги на то время. При этом стоит отметить, что в 1813 году британская армия уже начала использовать первые поставки продовольствия, состоящие из удобных разовых консервных банок. Ну и да, действительно большие молодцы. Но вы знаете, этот праздник хочется сказать, что он имеет глубочайший смысл для нас, для всех. Тем более для тех, кто занимается заготовками на зиму. Именно эта технология была взята тоже за основу домашнего консервирования, друзья. Так что надо сказать огромное спасибо Питеру Дюранту за его потрясающее изобретение. Конечно, сейчас мы закатываем все это в стеклянные банки, но тем не менее тот метод консервации, он в принципе так и сохранился, практически не изменился с того времени. Так что, дорогие друзья, это праздник для всех, кто готовит вкусняшки на зиму. Ой, даже сейчас, мне кажется, в студии уже витает запах лечо. Да, друзья. Надеюсь, вы тоже уже заготовили компоты, лечо, варенье. Что там еще обычно делаете? Ой, знаете, обожаю вообще вот эту заготовку, когда просто, вот, мне кажется, самое просто... простющая вещь, которая может быть, просто в банку закидывается морковь, не знаю, огурцы, капуста, да, к примеру говоря, лук даже обычно репчатый, то есть такой огород, кстати, называется, по-моему, если не ошибаюсь, когда все это забрасывается в банку, заливается рассолом и оставляется на зиму. И зимой ты это вкусняшечку все это достаешь. Такой аромат царит просто сумасшедший у тебя дома. И вы знаете, даже обычный репчатый лук, который ты замариновал вот в этой банке, достаешь его зимой, он такой вкусный, друзья. Ну, это просто какая-то магия. Так что да, готовьте на зиму. Да, заготавливайтесь, друзья. Еще сегодня отмечается день рождения операционной системы Linux. Конечно, мы сейчас большинство сидим на другой операционке. Это операционная система Windows, уважаемые друзья. Да, очень популярная. Но когда-то эта операционная система была просто самой лучшей, друзья. Да, именно так. И, кстати, она находилась в открытом доступе. Ее можно было просто взять, скачать абсолютно бесплатно. Бесплатно и установить себе на компьютер. Она не требовала с тебя никаких денег абсолютно, в отличие от Windows, конечно. Популярность Linux переоценить сложно, ведь данная система лидирует на рынках наиболее мощных компьютеров, всевозможных серверов, дорогие друзья. Конечно, в обычных ПК сейчас Linux не популярна, но сейчас она все-таки популярна на каких-то суперкомпьютерах, больших, мощных. Она до сих пор работает, эта система. Да, вот учитывая значимость данной разработки, становится очевидным, что у нее должен быть свой собственный праздник. И действительно, в череде летних событий почетное место занимает день рождения операционной системы Linux. Отмечается сегодня, 25 августа. Принадлежит, кстати, вот авторство этой работы, этой операционной системы, ее разработка Линусу Тарвальдс, зовут этого человека, талантливому финскому студенту. В ходе работы он преобразовал вот эту вот систему, создал ее, и в дальнейшем она имела огромный, конечно же, успех. Так что вот так, дорогие друзья. Кстати, и сейчас можно скачать эту систему операционную Linux. Она доступна до сих пор. Я думаю, в сети можно найти просто колоссальное количество версий, установить себе и тоже пользоваться абсолютно бесплатно разными интересными сервисами. Ну что ж, дорогие друзья, вот так. Какие праздники сегодня отмечаются? Да, вы знаете, мне кажется, я пропустил еще один, а он тоже довольно хороший. День «Поцелуемся и помиримся». Вот так вот, дорогие друзья. Если кто-то сегодня в ссоре, то есть веский повод заключить мир, мирное соглашение. Да, поцелуем, скрепить это все и помириться. В общем, вот такой сегодня классный день тоже отмечается. Друзья, ну я иду вперед. Далее на старте курс валют. Давайте узнаем, что происходит в мире финансов, а также коммерческая пауза. Скоро вернусь к вам.
1: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
2: Маълумотро ва саба курби расмии асори хориҷӣ нисбат ба сомони Тоҷикистон ҳамарӯза бонки миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 рубли русӣ 11 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомони, 1 евро 10 сомони ва 79 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 25 дирам, 10 тангаи қазоқи 22 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 37 дирам, 1 манати туркмани 2 сомони ва 64 дирам ва 1000 суми узбекӣ 78.1 дирам арзиш дорад. با یک اندیشه سینیکه خوردی توجه کنید. از پول زیاد داشتن دیده تأثیر داشتن روی اونهایی که پول زیاد دارد بهتر است. به نظر شما کدامی از این دو وریانت خوبتر است؟ آیا در این سمت وریانت های سیوم و چاروم هم میتواند باشد؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: реклама در آسیا پلوس.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Имхунети бихтарин баруи басавдои онлайн и гузаштан вайо савдои худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан Джоми Соли Джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия ва сифр фуиз барои нигахдории мол дар анборҳо муқаррар гардидаст. Дар лак-лак фурӯшанда шавед ва молу масулоти худро ба тамоми Тоҷикистон фурӯшед. Барои маълумоти пурра занг бизанед 230-33-33.
9: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қарсасти бо будеринги сероб ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
10: Чи хуб ки баҳор омад. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
11: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویابی زود و به خف از آلرژی.
10: زود یعنی؟
11: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های آن آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
10: با کودکان هم ممکن است؟
11: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
10: من به تو چیکار میکردم ها؟
11: آلرویک حیاتی به آلرژی از داروخانه ها پرسان شوید.
12: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
13: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Коротко о главном.
1: Страны СНГ согласовали меры совместного реагирования на экономические вызовы. Доноры сократили Таджикистану гуманитарную помощь почти на 40%. Около 90 тысяч жителей Невады призвали эвакуироваться из-за сильного лесного пожара. Арал наполнят подземными водами. Боец Халим Назрулаев проведет титульный поединок в Стамбуле. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Как ты оскуфился?
4: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
3: Не поняла.
4: Понимать, знать и применять. Все это «Мастер слова».
5: Мастер слова здесь, друзья, и с удовольствием расскажу вам сегодня про бренды. Да, мы слышим их каждый день, это чистая правда. Название брендов, но редко вообще задумываемся, что они на самом деле означают. Сегодня в мастере слова несколько самых неожиданных, друзья, примеров. Некоторые примеры мы уже, кстати, затрагивали, а вот некоторые абсолютно нет. Прошли мимо, вот настал тот момент, когда мы готовы вам, конечно, рассказать. Начнем с самого интересного примера, ну не самого. Ну, начнем с малого, скажем так, друзья. Volvo, да, действительно очень известный бренд автомобилей, но по латыни звучит «я качусь» или «вращаюсь». Изначально бренд, кстати, производил подшипники, друзья, да. То есть это такая некая отсылка к историческому, к истории, наверное, к истокам бренда. Вот так, друзья. Nivea, кстати, тоже довольно известный бренд, происходит от латинского «nevus». Это белоснежный, белый, как снег. Видимо, название освещается. Связаны именно с цветом самого крема, друзья. Но и Lego, друзья, очень известное тоже название бренда-конструктора. А кроме датского LED God, что означает «играй хорошо», особенно забавно звучит совпадение с латинского «Лего». Я собираю. Очень интересно, друзья. Все логично. Sony. Название связано с латинским «sonus», это звук, а также с английским словом «Sony». Молодой. То есть молодой парень. Какой-то молодой парень, видимо, придумал этот бренд. Но, тем не менее, очень известная компания по производству техники. Reebok, друзья. Конечно, известное название. Это кроссовки, ну или другая спортивная одежда. Название происходит от африканского слова «рэбок», что называется, кстати, и означает африканскую антилопу, друзья. Вот так вот, да. Так что тут, видимо, тоже есть какая-то связь. То есть купил себе рибоки, все, ты немножко антилопа. Или антилопа девушка на диете. Ну ладно, на самом деле очень интересное название. Ну пусть будет так. Пума, кстати, тоже очередной зверь. Буквальное название животного пума. Но интересно, что, кстати, в компании изначально называлась по-другому. Руда называлась она когда-то. По имени основателя Рудольфа Даслера. А вот Adidas, тоже известный бренд. Да, друзья, не All Day I'm Dream About Sports. А как иногда шутят, друзья, это просто сочетание, наверное. От имени все идет. Корни идут от имени. Ади Даслер, друзья. Кто и, в принципе, основатель компании когда-то был или сейчас есть, друзья. Ади Даслер. Вот так вот. Все оттуда. Кстати, Фанта, да, известный тоже бренд напитков. Или бренд, да, именно так. Название появилось от немецкого слова «фэнтезис» или фантастиш, наверное, фантастиш. Фантазия, друзья, все это означает. Вот откуда, как говорится, ноги растут. Сотрудникам предложили включить фантазию и придумать название. Но они так и подумали, фантастиш. А потом попробовали, сказали, дастиш, фантастиш. Так и осталось, друзья. Фанта. Кодак. Есть еще такой известный бренд фототехники, друзья. Вообще, ничего, кстати говоря, это слово не означает абсолютно. Джордж Истеман специально придумал короткое слово, которое легко произносится и запоминается. Кодак. Но на самом деле не имеет никакой смысловой нагрузки. Абсолютно. Вот так вот, друзья, история брендов. И следующее название бренда – Skype. Да, все мы прекрасно помним. Мне кажется, те люди родом из 90-х и 80-х, наверное, знают, что такое Skype. Сейчас, конечно, он уже на второй план, но тем не менее. Первоначальная идея была Skype Pit-to-Pit, то есть связь между пользователями через небо. Потом название сократили Skyper, ну а теперь просто Skype, друзья, вот так вот. Следующее название Pinterest. Да, это уже современная, конечно же, компания, буквально комбинация слов Pin, Interest. Прикрепить свои интересы. Взял и прикрепил. Reddit тоже известный ресурс, друзья. История слов. Выражение read it, то есть я это читал. В самом, мне кажется, бренде, в самом названии бренда уже есть какая-то тоже определенная философия. WhatsApp, друзья. Игра с английского WhatsApp. Как дела? WhatsApp, bro. Помните этот, кстати говоря, мем. Плюс слово app, друзья. Да, приложение. Вот так вот. WhatsApp. Все очень просто и легко и понятно. Кстати, Samsung, друзья, тоже известная компания. Особенно красиво звучит, друзья, мне кажется, Samsung — это три звезды. Ну и вообще в корейской культуре число три связано с величием и силой. Ну, мне кажется, все вот китайские, в особенности корейские бренды имеют какую-то определенную философию, друзья. Просто так там ничего не называют. Canon, друзья. Кстати, компания тоже производит фототехнику. Первую камеру компании назвали Canon в честь, или Canon в честь буддийской богини милосердия. Позже название, конечно же, переименовали. Более международное Canon, друзья, теперь легко произносить, и все его знают. Hyundai, друзья. Hyundai у нас почему-то говорят в большинстве. На самом деле Hyundai буквально переводится как «современный». Корейское название компании означает «современный», «современность», то есть... Hyundai Motor можно очень условно перевести как современный автомобиль. Вот так вот, друзья. Ну, мне вот и Kia очень понравилось, кстати говоря, название. Я тоже думаю, честно говоря, и многие наверняка до сих пор думают, что это просто вот бренд. Оказывается, это аббревиатура. Здесь зашифрована биография основателя, кстати. Представьте себе. I означает Ingvar, а K означает Kamprad. E или, да, или как мы и говорим, это Эльмтариут, это ферма, где вырос, кстати, основатель компании. И А — это Агюнарют, его родная деревня. То есть Икея — фактически имя человека плюс его домашний адрес в сокращенном виде. Вот так вот, дорогие друзья. Прикольно. Видимо, мне кажется, он просто забывал, где живет, и придумал такую аббревиатуру. Ну, на всякий случай, чтобы не забыть. В общем, дорогие друзья, вот такая интересная штука. Эти бренды, у некоторых брендов есть целая философия выстроенная, у кого-то ее просто нет, у кого-то просто красивое название и все, но тем не менее, друзья, при создании брендов надо учитывать много, мне кажется, всяких вещей, чтобы он и звучал красиво, чтобы и в других странах он звучал великолепно и запоминался легко, так что если вдруг перед вами стоит такая задача, подумайте, очень, да, красивое название и все, но тем не менее, друзья, при создании брендов надо учитывать много, мне кажется, всяких вещей, чтобы он и звучал красиво, чтобы и в других странах он звучал великолепно и запоминался легко.

0: этот фильм?
1: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
0: Стоп, не говори дальше.
2: Осторожно, спойлер.
1: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
3: Мне кажется, врут те, кто не любят считать чужие деньги. Да, друзья, я тоже люблю иногда. Но вот всегда задавался вопросом, вот как все-таки вот этим вот голливудским актерам начисляют их гонорары? Вот как им платят? Вообще, как все это происходит? Как все это устроено вообще? Ну, давайте разбираться в этих перипетиях. Когда вот мы слышим, что актер получил за фильм 20 миллионов долларов, кажется, что это и весь заработок. Но в Голливуде гонорар за съемки часто только начало, друзья. Вот сейчас расскажем. А самая простая схема – фиксированная ставка. Актеру заранее обещают определенную сумму. Например, 10 или 20 миллионов долларов. Фильм может собирать миллиарды или провалиться. Основная выплата не изменится, друзья. Но самые влиятельные звезды часто договариваются еще о проценте от дохода фильма. Иногда даже ради этого они даже уменьшают первоначальный гонорар. Один из самых известных примеров – Том Круз, это «Топ Ган Маверик». Сообщалось, что базовая зарплата составляла примерно 12 или 14 миллионов долларов. Но благодаря проценту от доходов картина, итоговый заработок мог превышать 100 миллионов долларов, друзья. Представьте, да, актер вообще мог мне, в принципе, даже бесплатно сняться в кино и получить 100 миллионов от дохода. Так тоже можно, оказывается. Ну и вот похожая история была у Роберта Дауни-младшего во вселенной Марвел. За «Мстители. Финал» он, по оценкам Forbes, получил около 20 миллионов долларов базового гонорара. То есть такой базовый минимум. А вместе с бонусами и процентом от успеха фильма это примерно 75 миллионов долларов. Ого-го, вот это суммы. Есть и более простая схема – бонусы за кассовые сборы. Например, в контракте может быть написано, если фильм соберет 300 миллионов долларов, актер получает дополнительный миллион или 500 миллионов еще за не, еще, и еще несколько миллионов. В общем, как-то так. А еще интересная схема – pay or play – плати или снимай. А такой вот крутой звезде могут гарантировать деньги даже в том случае, если фильм в итоге отменят. Известный пример – Дензел Вашингтон в «Американском гангстере». Первая версия проекта была закрыта, но из-за условий контракта актер все равно получил выплату. А когда фильм позже все-таки запустили заново, он уже получил деньги непосредственно за съемки. И еще одна вещь. Во франшизах действует другая система. Актера могут подписать сразу на несколько фильмов, и причем с каждой новой частью его зарплата растет. Именно поэтому актеры супергеройских фильмов нередко начинают с относительно небольших сумм, а через несколько успешных картин получают уже десятки миллионов. Кстати, звезда также может зарабатывать как продюсер. Например, Дуэйн Джонсон не просто снимался в «Черном Адаме», он участвовал в проекте как продюсер. За это полагается тоже отдельная выплата. Причем иногда актеру отдельно платят даже за продвижение фильма. Интересно, рекламные активности или публикации в социальных сетях. За это тоже доплачивают. И, наконец, существуют остаточные выплаты, друзья. Как вам такое? Если фильм спустя годы показывают по телевидению, продают другим платформам или размещают на стриминговых сервисах, актеры при этом, определенных условиях, конечно же, тоже получают дополнительную денежку. Получается, что такая вот знаменитая фраза «актер получил 20 миллионов за роль» может быть очень условной. Реальный заработок звезды иногда оказывается в десятки раз больше, друзья. Ох, почему я не голливудский актер? Ну и главное правило, друзья, Голливуда здесь простое. Чем сильнее успех фильма, зависит от имени актера, тем больше способов заработать он может. И вписать туда тоже в свой контракт может. То есть, чем знаменитее актер, тем у него больше шансов заработать побольше деньжат. Вот так вот, друзья. Ах, вот такие суммы. Просто аж Ах, жутко становится, как они зарабатывают много. Ладно, люблю я считать чужие деньги. Ну ладно, дорогие друзья, вот такая интересная история с этим Голливудом. И, наверное, это тоже отчасти хорошо. Все-таки действительно недаром огромное количество людей стремится попасть туда, чтобы зарабатывать такие бешеные деньги. Друзья, ну я делаю остановку в виде музыки и других программ. Возвращаюсь к вам уже в следующем часу. Это будет уже третий час. Там нас ожидает тоже, друзья, очередной, конечно же, интересный розыгрыш, ну и другая полезная информация. Я скоро буду.
4: Басуба Россия мубойсаху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Пуште позан. Тахте кайковус ро. Сарбиде. Аскафмаде номус ро.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.

0: Суат Дартожикистон сенсда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Страны СНГ согласовали меры совместного реагирования на экономические вызовы. Доноры сократили Таджикистану гуманитарную помощь. Арал наполнят подземными водами. Далее подробности этих и других событий. В Москве состоялось очередное заседание рабочей группы по мониторингу экономической ситуации в государствах, участниках Содружества и подготовке предложений по возможным совместным мерам реагирования на возникающие проблемы. В частности, предложена подготовка и принятие мер по развитию сотрудничества государств-участников СНГ в сфере применения технологий искусственного интеллекта, инноваций, сельского хозяйства, преференциальных экономических зон, а также статистики. Заместитель генерального секретаря СНГ Ильхам Нигматов признал участников заседания в кратчайшие сроки завершить работу над проектом, чтобы представить его на рассмотрение экономического совета СНГ. На высохшем дне Аральского моря начали бурить артезианские скважины для поиска и добычи подземных вод. Работы стартовали в мае в западной части бывшего морского дна. К настоящему моменту специалисты уже завершили бурение трех скважин глубиной до 700 метров. Сейчас бурят четвертую скважину. В скважинах уже наблюдается самоизлив подземных вод, которая поступает в водоем Аральского моря. Хотя подземные воды не смогут вернуть Аральское море к прежним масштабам, однако проект рассматривается как один из дополнительных способов поддержать экосистему при Арале и сохранить жизнь на высохшем дне моря. Параллельно продолжаются работы по восстановлению растительности на бывшем морском дне. На миллионах гектаров высаживаются устойчивые к пустынному климату растения, в том числе саксаул, черкес и канден. Следующим этапом планируется реконструкция каракаральской плотины, что позволит увеличить объем воды в Северном Аральском море до 4 миллиардов кубометров. Ранее сообщалось, что на казахстанской части Аральского моря продолжается постепенное наполнение водоема. Около 90 тысяч человек в американском штате Невада призвали эвакуироваться из-за быстро распространяющегося лесного пожара, сообщает Associated Press. 6 человек, 3 сотрудников экстренных служб и 3 гражданских лиц получили ранения. Некоторые дома разрушены. Для борьбы со стихией задействовано около 800 пожарных. Однако взять ситуацию под контроль мешает изменение направления ветра. По словам специалистов, его порывы разносили пламя по сухой растительности, из-за чего произошла чрезвычайно интенсивная чрезвычайно интенсивное распространение огня. Таджикистан в январе-июле этого года получил гуманитарную помощь от 34 стран на общую сумму около 18 миллионов долларов и общим весом около 6 тысяч тонн, об этом сообщает агентство по статистике. Крупнейшая доля гуманитарной помощи по стоимости пришлась на Россию свыше 4 миллионов долларов. Далее следуют США, Китай, Южная Корея, Нидерланды, Бельгия, Индия, Иран, а также другие страны. Таджикский боец Халим Назрулаев проведет дебютный поединок в бойцовской лиге ASBJJ 30 августа в Стамбуле в дисциплине ноджи или борьба без кимоно. Соперником Назрулаева станет боец из Казахстана Асу Алмабаев. На этом же турнире свой поединок проведет другой боец Камариддин Хасанов. В 2024 году боец дебютировал в крупном азиатском промоушене One Championship в рамках серии One Friday Fight и одержал 2 уверенные победы. После недавнего триумфа над Кости Назрулаев заявил о намерении подписать контракт с UFC. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер бароетон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхой босифат ва уствор. Ролер. Гарми у осоиш бахар як хонадон. Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шумо, мандагуни азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
3: Приветствую вас, дорогие наши слушатели. Снова возвращаюсь в нашу светлую студию. Пожелать вам приятного дня, настроения замечательного. Надеюсь, оно такое. Все-таки, согласитесь, мы уже отобедали. Ну, кто успел, тот молодец, конечно же. Есть уже определенная энергия, есть силы продолжать рабочие задачи. А вот эмоциональную энергию черпайте здесь, друзья. И, кстати, не забывайте в этом часу, естественно, подготовить ваш смартфон, положить его поближе, проверить зарядку, протереть пыль на нем, не знаю, там, или отпечатки пальцев, протереть, убрать лишнюю грязь, чтобы дисплей стал снова ярким. Да, чтобы, естественно, написать нам сообщение, друзья. 28-400-107, номер нашего телеграм-чата, куда следует отправлять свои замечательные сообщения по поводу нашего традиционного розыгрыша, который стартует тоже в этом часе, друзья. Так что будьте с нами, никуда не торопитесь, продолжайте работать, продолжайте творить и делайте это все в нашей, конечно же, компании. Ну и не забудьте добавить звука. Друзья, иду вперед. Меня зовут по-прежнему Андрей Соколов. Я с вами, сопровождаю вас, ну и к нам присоединяется, конечно же, курс валют, дорогие друзья. Давайте узнаем, мир финансов, он не стоит на месте, что там происходит, узнаем буквально прямо сейчас.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
4: Маълумот ро вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 рубли русӣ 11 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 евро 10 сомонӣ ва 79 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 тангаи қазоқи 22 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам ва 1000 суми узбекӣ 78.1 дирам арзиш дорад. با یک اندیشه سینیکه خوردی توجه کنید. از پول زیاد داشتن دیده تاثیر داشتن روی اونهایی که پول زیاد دارد بهتر است. به نظر شما کدامی از این دو وریانت خوبتر است؟ آیا در این سمت وریانت های سیوم و چوروم هم میتواند باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
5: رادیو آسیا پلوس

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАБС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, эхо-КГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАБС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Рахами, телефон и дорая реклама. Челюяк, челюяк.
1: Делаем круто и быстро.
2: Минимум усилий, максимум результата.
1: Рабочие фишки.
7: Нам нужен результат. Ну как же без него, дорогие друзья? Я думаю, каждый раз от своего начальника вы это и слышите. Но результат – это тоже важно. Потому что, получая результат, вы тоже начинаете себя ценить и свою работу. Есть, кстати, один довольно простой психологический, друзья, трюк, который поможет нам меньше уставать на работе. Причем для этого не нужно сокращать список дел, друзья. Все очень просто. Продолжайте работать и не устаете. Ну, классно же. Сейчас расскажу. Называется этот эффект легкого дополнения. Ну вот представьте, впереди несколько задач. Например, нужно подготовить отчет, разобраться с цифрами, ответить на важные письма, а еще подтвердить участие в каком-нибудь там мероприятии. Вот так, друзья. Что бы вы бы сделали в первую очередь? Быстро, конечно же, закрыть мелочи. Поставить несколько галочек, только потом переходить к сложному. Но исследования показывают, иногда лучше поступить наоборот. Сначала делайте самые тяжелые задачи, а самые простые оставьте на конец. Ученые проверяли этот эффект в нескольких экспериментах. Участникам давали разные задания, например, сортировать названия книг по алфавиту, отвечать на сообщения клиентов и выполнять физическую нагрузку. В каждой серии было более сложные и более простые этапы. И выяснилось интересное, когда легкие задания стояли в самом конце, люди потом оценивали весь объем работы как менее сложный и менее утомительный. Хотя объективно работы меньше не становилось. Почему так происходит? Наш мозг не всегда оценивает день как такую математическую сумму. Вот здесь было сложно, здесь еще сложнее, а здесь легко. На общее впечатление особенно сильно влияет то, чем вы закончили свою работу, друзья. Если последняя задача последнего рабочего часа вы мучились со сложной таблицей, скорее всего, домой уйдете с мыслью, какой сегодня был тяжелый день. А если после этой таблицы спокойно ответили на пару простых сообщений, отправили файл, поставили несколько галочек в списке дел, ощущение может быть совсем другим. Ну вот, в принципе, нормально поработал, скажете вы в конце дня. Плюс появляется чувство завершенности и контроля. Вы видите, как одна задача за другой закрываются. Получаются такие маленькие победы. И заканчиваете работу на более приятной ноте. Поэтому можно попробовать простой эксперимент. Посмотрите сегодня на свой список дел и разделите их на две категории. Сложное и легкое. То, что требует максимальной концентрации, анализа и серьезных решений. решений поставьте раньше. А наконец, оставьте более механические вещи. Отправить письмо готовое, заполнить форму, перенести встречу в календаре, разработать несколько сообщений и так далее. Возможно, работы вы сделаете ровно столько же, но мозг будет, мне кажется, будет в восторге, потому что он подумает: «Ну, ничего себе, как я быстро сегодня все закончил». Да, дорогие друзья, и с чувством легкого выполненного долга вы отправитесь во свояси. Так что, дорогие друзья, тяжелое делаем в первую очередь, а легкое оставляем на потом. Даем, как говорится, мозгу дофаминовую плюшку, чтобы он почувствовал, что он действительно такой крутой. Дорогие друзья, вот попробуйте, на самом деле, мне кажется, метод максимально просто простой. Обычно наоборот я все делаю честно, всегда делал наоборот. Самые легкие быстро-быстро выполнял, а сложные оставлял на потом, ну а потом разбитый возвращался домой. Исправляйте это. Вам это, я думаю, совершенно не нужно. А нужна вам хорошая музыка, друзья. Прямо сейчас поставлю один хороший музыкальный трек в эфире Азия Плюс, дорогие друзья. Ну а потом вернусь к вам уже с розыгрышем.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 6
3: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریبا 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
5: Друзья, я снова с вами и готов играть. Ну, надеюсь, вы тоже. Тогда готовьте ваши любимые гаджеты, пусть они где-то рядом будут с вами. Не забывайте отправлять сообщение на номер 28-400-107, это наш телеграм-чат. Если ваш ответ сегодня кажется правильным, он придет первее всех, то вы победитель. Ну и правило простое, еще раз надо всегда его, друзья, напоминать. Забирайте свои замечательные, друзья, подарки в течение 10 рабочих дней. И следующее, если в течение 30 дней вы у нас что-то выигрывали, пока вы до розыгрыша не допускайтесь, но 30 дней пролетели, добро пожаловать, участвуйте, побеждайте на здоровье. Так, ну что, вопрос сегодня связан снова с детством и детьми, точнее даже с появлением на свет детей, дорогие друзья. Такой интересный, друзья, вопрос. На сколько дней может отличаться дата рождения близнецов? Например, какой рекордный интервал между рождениями двух близнецов был зафиксирован, дорогие друзья? Он даже, по-моему, попал в книгу рекордов Гиннесса, этот интервал, скажем так, это время. Укажите, сколько, не знаю, часов, дней, минут. Так, 2 часа. Спасибо огромное, но неверно. Повторю вопрос, на сколько дней может отличаться дата рождения близнецов? Например, какой рекордный интервал между рождением двух близнецов был зафиксирован в мире? Друзья, да, это было уже больше 30 лет назад, этот случай произошел, скажем так, и он попал в книгу рекордов Гиннесса. Шохрук, 2 часа, ну, наверное, будет максимально маловато. Так, так. Спасибо огромное за версии. Так, 0,5 дней. Это как понять 0,5? Это половина дня, наверное. Сколько? 12 часов, может быть, рано имели в виду. Так, полдня. 12 часов, скажем так, плюс-минус, да? Нет, не 12 часов. Подумайте, пожалуйста, еще. И, кстати, Негора, у вас ваш ответ хороший, но вы у нас, по-моему, побеждали относительно недавно. И он тоже, ваш вариант тоже неверный. Подумайте, пожалуйста, еще. Так, 2 дня, кстати говоря, предлагают. Тоже, наверное, хорошо, но мимо. Мимо, еще раз мимо. Дорогие друзья, вот в источниках указана одна цифра, но если поискать, она совершенно другая. Так, неделя, кстати говоря, вот и предлагает Джокер. Спасибо большое, 3 часа рано предлагает. Так, 3 дня, кстати говоря, спасибо большое, 4 дня. О, ставки растут, дорогие друзья. Ставки растут, это хорошо. Так, госпожа Хамидова, кстати, которая у нас вчера победила, тоже указывает довольно интересную цифру, но нет, не могу засчитать. 1 час и 5 чего, Шохрук? Дней, часов, не понимаю. Ладно, засчитаю как дней, но тоже неправильно. Которая у нас вчера победила, тоже указывает довольно интересную цифру, но нет, не могу засчитать. 1 час и 5 чего, Шохрук? Дней, часов, не понимаю. Ладно, засчитаю как дней.

0: пожалуйста, 2,5 что, недели, может быть. Так, да, дорогие друзья, потому что мне все-таки хочется знать, вот, чтобы как-то ближе были. Так, Нигор, вы у нас, по-моему, тоже побеждали относительно недавно, и вот это вот действительно правильная версия, но я, по-моему, засчитать ее пока не могу, потому что вы у нас выигрывали недавно. 1.5 месяца Рано предлагает, 2 месяца, кстати, ну, хорошо, 1.5 месяца тоже замечательно. Дня, говорит, нет. Что круг, надо ставки увеличивать, уже давайте перейдем побольше. Так, 4 дня Рано предлагает, нет, больше Рано. Даже скажу, что намного больше, чем 4, даже больше, чем 7, поверьте мне. Так, 1.5 недели, больше. Я уже вот больше-меньше с вами играю, друзья. 2.5 месяца, почти. 27 дней, очевидно. Больше, как ни странно, больше месяца даже, дорогие друзья. Вот Джокер молодец, кстати говоря, абсолютно верно. 36 дней. Нет. Так, ну, Джокер у нас оказался все-таки правильнее всех. Я засчитаю вашу версию. Также госпожа Хамидова у нас выигрывала недавно. Нигору тоже выигрывала недавно. Так что да, я могу принять вашу версию. 3 месяца, друзья. 90 дней. Да, и это не шутка, дорогие друзья, это чистейшая правда. Сейчас расскажу эту предысторию вам. Да. А рекорд, друзья, да, 90 дней в США близнецы Молли и Бенджамин Уэст родились в 1996 году с разницей ровно в 3 месяца. Молли появилась на свет 1 января, получается, ее брат Бенджамин только 30 марта. Кстати, этот случай вошел в книгу рекордов Гиннесса как один из самых больших интервалов между рождением близнецов. Так что реально 3 месяца, а даже поговорю, даже чуть больше 3 месяцев. Ну, я вот уже взял за основу 90 дней. И будем поздравлять Джокера. Да, чистейшая правда, дорогие друзья. Рано вот еще предлагал 40 дней, и Шохрук вот 3 месяца. Вот немножечко буквально, Шохрук, вы опоздали. А так бы мог бы и вашу версию засчитать. Ну что, большие молодцы. Поздравляем сегодня Джокера, он большой молодец. Ну что ж, дорогие друзья, вот так. Разыграл подарок, пообщался с вами. Естественно, поделился полезной информацией. На сегодня моя миссия завершается. Вернусь уже завтра в 11 часов 10 минут. И снова буду продолжать открывать вместе с вами второе дыхание. На сегодня это, пожалуй, все, друзья. Как говорится, пока-пока и до завтра.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
1: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: «Азия Плюс». Лето, которое хочется слушать.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Президент вручил государственные награды в честь 35-летия независимости страны. Таджикистан и Узбекистан расширят сотрудничество в фармацевтической отрасли. В Ташкенте открылся международный медиафорум. Президент Узбекистана подарил главе Белого дома традиционные узбекские беседки. Молодежная сборная страны сыграла в ничью с командой Ливана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». «Airbooks» уносит в свое место силы. Туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه
1: ساعت در تاجیکستان 15.
2: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
3: رادیو آسیا پلیس. رادیو آسیا پلیس. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент вручил государственные награды в честь 35-летия независимости страны. Таджикистан и Узбекистан расширяют сотрудничество в фармацевтической отрасли. Молодежная сборная страны сыграла в ничью с командой Ливана. Далее подробности этих и других событий. Президент Республики Эмомали Рахмон вручил государственные награды, почетные звания и премии представителям различных профессий за значительные достижения в работе. Всего награду достойны 165 человек. Это представители науки и культуры, здравоохранения, производства, сферы услуг, госслужащие, предприниматели и другие специалисты. Таджикистан и Узбекистан расширят сотрудничество в фармацевтической отрасли. Среди приоритетов – совместное производство лекарств и медицинского оборудования, локализация продукции, трансфер технологий, информационные проекты. Перспективы сотрудничества были обсуждены накануне 24 августа в Ташкенте на бизнес-форуме двух стран. Особое внимание стороны уделили производственной кооперации и увеличению взаимного экспорта. Стороны также провели B2B-встречи, где обсудили создание совместных предприятий. Также таджикская делегация посетила фармацевтический кластер BioPharmaCity, ознакомившись с его производственными мощностями, инфраструктурой и возможностями для локализации. Две традиционные узбекские беседки подарил главе Белого дома Дональду Трампу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Их планируют установить в парке Виспатамак в Вашингтоне, где администрация США намерена создать национальный сад героев, где установят 250 статуй выдающихся американцев, сообщает Central Asia Media. Беседки изготовлены в традиционном стиле и украшены резьбой по дереву. В Министерстве внутренних дел США заявили, что посетители парка смогут увидеть их уже этой осенью. В Ташкенте сегодня стартовал международный медиафорум «Исламская цивилизация. Новый взгляд. Новые открытия», в котором принимают участие около 300 представителей медиа и экспертного сообщества почти из 50 стран. Среди участников форума представители CNN, Euronews, BBC, TIT World, международных информационных агентств, а также издатели, кинематографисты, ученые и специалисты в области цифровых технологий. После церемонии открытия начались пленарные сессии и международные дискуссии, посвященные новым форматам популяризации историко-культурного наследия, документальному кино, телевидению, издательским и цифровым проектам. Участники форума посетят также город Самарканд и объекты историко-культурного и духовного наследия Узбекистана. Молодежная сборная страны по футболу завершила сбор в Бейруте ничьей с командой Ливана. В первой встрече наши футболисты одержали победу со счетом 1-0. Единственный гол на 72-й минуте забил Мусо Кахоров. Во втором матче команды сыграли в ничью со счетом 2-2. Закончилась игра. Контрольная встреча стала частью подготовки к отборочному турниру Кубка Азии 27 года среди молодежных сборных. Квалификационный этап пройдет с 31 августа по 6 сентября в Бахрейне. В группе D сборная это Таджикистана сыграет с командами Бахрейна, Афганистана и Иордании. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азар чай Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухта тиджей бакат гир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахрезист баракамид. Навадусе 959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи нитро нуқта тиҷей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
6: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Нет, я это не хочу. И вот уже завтрак превращается в переговоры, а просьба надеть куртку вызывает категорическое «не буду». Почему же любимым словом малыша вдруг становится именно это? Нет. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если ваш малыш в последнее время говорит «нет» чаще, чем «да», то не спешите переживать по этому поводу. Скорее всего, это не прихоть и не каприз. Просто ваш малыш растет. Для маленького ребенка слово «нет» – это не просто отказ. Это способ почувствовать «я тоже могу решать». Малыш постепенно понимает, что он уже отдельный человек со своими желаниями. И фраза «нет» или «не хочу» становится его первым способом

0: Заявите себе. Конечно, родителям в этот период бывает непросто. Особенно, когда на улице холодно, а ребенок категорически отказывается надевать шапку. Но нужно сохранять спокойствие. Не каждое детское «нет» требует долгих убеждений. Предлагайте малышу небольшой выбор. Ты наденешь эту шапку или зеленую. Получается, что решение остается за ребенком, но в безопасных для него рамках. Ну и иногда вместо вопроса, на который заранее он может ответить «нет», лучше сказать спокойно и уверенно. Сейчас мы одеваемся, поэтому давай помогу тебе застегнуть молнию. И помните, за детским «нет» часто скрывается вовсе не желание спорить, а огромное желание быть услышанным и самостоятельным. Поэтому иногда самое важное – это не победить в споре с ребенком, а сказать «я вижу, ты этого не хочешь, давай подумаем, как можно сделать по-другому». Ведь малыш растет, и вместе с ним растет его маленькое, но такое важное «я». Ну а сохранить кожу малыша от опрелости и раздражений помогут подгузники SOF Premium, созданные для самой чувствительной кожи.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники SOF Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. SOF Premium – выбор заботливых родителей.
2: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дил танго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
0: Имхунети Бихтарин баруи басаудуи онлайни гузаштан вайо саудуи худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи негахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масуоти худро. Батамоми Тоджикистон фурушит. Баруи маломоти пора занг бизанит. Дусат си сивусе сивусе.
3: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Внимание! Готовы к большой энергии и большим призам? 27 августа, 18.00. Первый розыгрыш акции Lion Energy. И призы действительно впечатляют. Мотоцикл iPhone 17 Pro Max. Телевизор Sony PlayStation 5. Первый розыгрыш, первый шанс стать обладателем одного из этих призов. 27 августа, 18.00. Lion Energy. Следите за результатами и будьте готовы услышать имя победителя. Lion Energy. Энергия, которая приносит удачу.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Радио Азия Плюс.

0: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан. 90
1: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانیایی ال پائیس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند گمان سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمانی خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت депресия рухсатии бемори гирифта буд, дар як бар пайдо шуд. Ба гуфтаи детективҳои испанӣ, айни замон тақрибан 80% фармоиши онҳо ба тафтиши рухсатиҳои бемории шубҳанок марбутанд. Ҷолиб аст, ки агар дар Тоҷикистон ҳам корфармоён барои санҷидани кормандони дар рухсатии бемори қарор дошта детектив қарор мекарданд, ба фикри шумо чӣ ҳолат бештар сабт мешуд?
0: Коммерцбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Коротко о главном.
2: Золотовалютные резервы республики достигли около 7 миллиардов долларов. Таджикистан и Узбекистан расширят сотрудничество в фармацевтической отрасли. Сборная страны завоевала 3 медали на чемпионате Центральной Азии по легкой атлетике. Отечественные фермеры начали продавать продукцию через агромаркет Казахстана. Милиция Душанбе предупреждает о новой схеме мошенничества в Телеграм. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Азия Плюс.

0: Баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ну что, все готово к фильму?
2: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
1: И что в нем такого особенного?
2: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
0: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
2: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Рахами телефоны и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс.
3: Бару еще не дан.
4: Азия Плюс.

0: Soat dar Tojikiston Habda.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занит.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Президент республики Эмомали Рахмон вручил государственные награды, почетные звания и премии представителям различных профессий за значительные достижения в работе. Всего награду удостоены 165 человек. Это представители науки и культуры, здравоохранения, производства, сферы услуг, госслужащие, предприниматели, а также другие специалисты. Таджикистан и Узбекистан расширят сотрудничество в фармацевтической отрасли. Среди приоритетов – совместное производство лекарств и медицинского оборудования, локализация продукции, трансфер технологий и инвестиционные проекты. Перспективы сотрудничества были обсуждены 24 августа в Ташкенте на бизнес-форуме двух стран. Особое внимание стороны уделили производственной кооперации и увеличению взаимного экспорта. Стороны также провели B2B-встречи, где обсудили создание совместных предприятий. Также таджикская делегация посетила фармацевтический кластер «Биофармасити», ознакомившись с его производственными мощностями, инфраструктурой и возможностями для локализации. Сборная страны завоевала 3 медали на открытом чемпионате Центральной Азии по легкой атлетике, который прошел в Ташкенте, где выступили спортсмены из 9 стран. Так, Фурис Музрапов завоевал серебро в беге на 100 метров, Ильдар Ахмадиев и Муштари Бабакулова стали обладателями бронзовых наград. Золотовалютные резервы Таджикистана достигли рекордных 6 миллиардов 800 миллионов долларов к концу мая этого года. Рост обеспечили продолжительные профициты счета текущих операций, большой объем денежных переводов и увеличение золотых активов, говорится в новом обзоре международного рейтингового агентства S&P Global Rating. По его данным, денежные переводы в Таджикистан в 2025 году выросли на 48% и превысили 60% ВВП. Более 90% поступлений пришлось на страны СНГ, прежде всего на Россию. В первом квартале этого года приток переводов продолжил расти примерно на 4% в годовом выражении. S&P связывает это с сохраняющимся высоким спросом на рабочую силу в России и укреплением российского рубля. Укрепление резервов и продолжительные профициты счета текущих операций привели к увеличению внешней позиции страны. S&P оценивает, что в этом году Таджикистан станет умеренным чисто внешним кредитором. Это означает, что внешние активы, включая официальный резерв, будут превышать внешний долг. Производители агропродукции из Таджикистана получили доступ к казахстанской цифровой платформе «Агромаркет», где фермеры смогут находить покупателей и заключать сделки онлайн. На платформе уже заключены первые договоры. Дихканское хозяйство «Камул Ходжи» договорилось с казахстанским онлайн-супермаркетом «Арбуз КЗ» о поставках свежего винограда. Также через «Агромаркет» заключен договор с оптовым рынком «Шарын» на поставку сельхозпродукции. Общая сумма первых контрактов превысила миллион долларов. Сейчас на платформе размещают товары производителей из Казахстана и Таджикистана. В дальнейшем планируется подключение фермеров из Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Правоохранительные органы сообщают о новой волне мошенничества в «Телеграм». Злоумышленники отправляют пользователям файлы, выдавая их за судебные документы, в том числе повестки в суд. Речь идет о вредоносных ARK-файлах, которые мошенники пытают заставить пользователей установить на Android-смартфоны. После установки такого приложения злоумышленники могут получить доступ к банковским приложениям и счетам, паролям и личным данным, сообщениям и другой информации на телефоне. Граждан призывают не открывать и не устанавливать подозрительные файлы, проверять информацию о судебных документах через официальные источники и скачивать приложения только из надежных источников. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию освоишь, бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама Дар-Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истек Лолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
3: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар бьор?
4: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барой дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дурухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони Казахстан. Стей бубудеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармушнашаванда танҳо дар KFC.
9: Шунидед? Ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
10: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
11: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
12: Радио Азия Плюс.

0: Vainag fursat farumirasat. Bistu haftumi august. Soat yajda. Dar radioi Asia Plus. Mustakim. Burdi tufaho. Dar doire iqdomi. Lion Energy. Agar rakhamro astarpushi inu shobaba qayd gidiftavo. Kalit chahoro nigoh doshtai. Aknon tufai khodadro intizor bosh. Qoliboni iqdom va soiboni. Sony PlayStation. Televizor. iPhone va motocikl. Dar efiri mustakimi radioi mo. Muayyan karda meshavand. Tafsilot dar sayfa ijtimoi. Lion Energy TJ. Интизори тухва бош.
1: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда бош. Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует большой танц прямо на мне.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Кому-то казалось, что высокий лоб говорит о развитом интеллекте, а густые брови – о сильной воле. Однако надежных научных оснований для таких выводов нет. Форма лица в основном зависит от наследственности. На выражение лица влияют настроение, усталость, здоровье, возраст и жизненные обстоятельства. Человек с серьезным выражением лица может быть очень добрым и веселым, а человек с привлекательной улыбкой вовсе не обязательно честен и заботлив. Иногда мы думаем, что сразу видим, какой перед нами человек. Но на самом деле в этот момент работают наши собственные ожидания и стереотипы. Например, уверенная поза может восприниматься как признак лидерства, хотя за ней иногда скрываются напряжение или желание казаться сильнее. Опущенный взгляд можно принять за неискренность, хотя человек просто стесняется или устал. Особенно опасно судить о человеке по внешности при принятии важных решений. Например, при найме на работу, оценке ученика или выборе партнера для сотрудничества. Такие оценки могут быть несправедливыми. Человек получает неравный шанс, а ярлык, которому ему трудно изменить. Конечно, внешний вид полностью игнорировать невозможно. Мы видим его и реагируем на него. Но полезно разделять наблюдения и выводы. Наблюдение – человек сегодня говорит тихо и почти не улыбается, а вывод – он злой и недоброжелательный. Между этими фразами есть большая разница. Почему он тихо говорит? Возможно, плохо себя чувствует, переживает, получил неприятное известие или просто находится в непривычной обстановке. Поэтому вместо быстрого осуждения лучше задать себе вопрос, что я действительно знаю об этом человеке, а что только предполагаю. Внешность может привлечь наше внимание, но характер раскрывается в выборе и поступках, а для этого нужно время. Маленькая подсказка для милых девушек и дам. Так как некоторые мужчины уверены, что женщины любят ушами. Всегда наблюдайте за действиями вашего избранника. Если мужчина говорит одно, а делает другое, это уже сигнал. Ну и чтобы не было дискриминации, подскажу и мужчинам. За скромностью девушки может скрываться сильный характер. За внешней уверенностью – ранимость. А за холодностью – страх быть непонятой. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Внимание! Готовы к большой энергии и большим призам? 27 августа в 18.00. Первый розыгрыш акции Lion Energy. И призы действительно впечатляют. Мотоцикл iPhone 17 Pro Max. Телевизор Sony PlayStation 5. Первый розыгрыш, первый шанс стать обладателем одного из этих призов. 27 августа в 18.00. Lion Energy. Следите за результатами и будьте готовы услышать имя победителя. Lion Energy. Энергия, которая приносит удачу.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно, начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Нет, я это не хочу. И вот уже завтрак превращается в переговоры, а просьба надеть куртку вызывает категорическое «не буду». Почему же любимым словом малыша вдруг становится именно это? Нет. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если ваш малыш в последнее время говорит «нет» чаще, чем «да», то не спешите переживать по этому поводу. Скорее всего, это не прихоть и не каприз. Просто ваш малыш растет. Для маленького ребенка слово «нет» – это не просто отказ. Это способ почувствовать «я тоже могу решать». Малыш постепенно понимает, что он уже отдельный человек со своими желаниями. И фраза «нет» или «не хочу» становится его первым способом заявить о себе. Конечно, родителям в этот период бывает непросто. Особенно, когда на улице холодно, а ребенок категорически отказывается надевать шапку. Но нужно сохранять спокойствие. Не каждое детское «нет» требует долгих убеждений. Предлагайте малышу небольшой выбор. Ты наденешь эту шапку или зеленую? Получается, что решение остается за ребенком, но в безопасных для него рамках. Ну и иногда вместо вопроса, на который заранее он может ответить «нет», лучше сказать спокойно и уверенно. Сейчас мы одеваемся, поэтому давай помогу тебе застегнуть молнию. И помните, за детским «нет» часто скрывается вовсе не желание спорить, а огромное желание быть услышанным

0: самостоятельным. Поэтому иногда самое важное – это не победить в споре с ребенком, а сказать: «Я вижу, ты этого не хочешь. Давай подумаем, как можно сделать по-другому». Ведь малыш растет, и вместе с ним растет его маленькое, но такое важное «я». Ну а сохранить кожу малыша от опрелости и раздражений помогут подгузники SOF Premium, созданные для самой чувствительной кожи.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники SOF Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. SOF Premium – выбор заботливых родителей. Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: Реклама дар Азия Плюс. Маош омад.
1: Вақти харид кунӣ шуд.
0: Не, аввал ман як қисми онро дар бонк пасандоз мекунам.
1: Наметарсӣ, ки мабодо бонк пулатро баргардонида наметавонад.
0: Ин дигар мушкил нест. Ҳамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
1: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
0: Пасандозро дар бонкҳо ва ташкилоти қарзӣ ки узви хазина мебошанд нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
2: духтарҷон, аз дарди сар ягон чӣ дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестер بیار.
3: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
5: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Харрус. Я кадам бапеш.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны идорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Джони оча. Асрори сихати тифл ва оянда из соли мифарзанд.
7: Твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны идорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Джони оча. Асрори сихати.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Азия Плюс, Азия Плюс. Гарм хостани, чун офтоби тобистон.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Нет, я это не хочу. И вот уже завтрак превращается в переговоры, а просьба надеть куртку вызывает категорическое «не буду». Почему же любимым словом малыша вдруг становится именно это? Нет. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если ваш малыш последнее время говорит «нет» чаще, чем «да», то не спешите переживать по этому поводу. Скорее всего, это не прихоть и не каприз. Просто ваш малыш растет. Для маленького ребенка слово «нет» – это не просто отказ. Это способ почувствовать «я тоже могу решать». Малыш постепенно понимает, что он уже отдельный человек со своими желаниями. И фраза «нет» или «не хочу» становится его первым способом заявить о себе. Конечно, родителям в этот период бывает непросто. Особенно, когда на улице холодно, а ребенок категорически отказывается надевать шапку. Но нужно сохранять спокойствие. Не каждое детское «нет» требует долгих убеждений. Предлагайте малышу небольшой выбор. Ты наденешь эту шапку или зеленую. Получается, что решение остается за ребенком, но в безопасных для него рамках. Ну и иногда вместо вопроса, на который заранее он может ответить «нет», лучше сказать спокойно и уверенно. Сейчас мы одеваемся, поэтому давай помогу тебе застегнуть молнию. И помните, за детским «нет» часто скрывается вовсе не желание спорить, а огромное желание быть услышанным и самостоятельным. Поэтому иногда самое важное – это не победить в споре с ребенком, а сказать «я вижу». Ты этого не хочешь. Давай подумаем, как можно сделать по-другому. Ведь малыш растет, и вместе с ним растет его маленькое, но такое важное «я». Ну а сохранить кожу малыша от опрелости и раздражений помогут подгузники «Соф Премиум», созданные для самой чувствительной кожи.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Так звучит радио. Азия плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Бубин. Бишунал Фапиракс.
2: Азия Плюс. Мамбай Иттилоот Вафарогат. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитуной офтоп, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Кому-то казалось, что высокий лоб говорит о развитом интеллекте, а густые брови – о сильной воле. Однако надежных научных оснований для таких выводов нет. Форма лица в основном зависит от наследственности. На выражение лица влияют настроение, усталость, здоровье, возраст и жизненные обстоятельства. Человек с серьезным выражением лица может быть очень добрым и веселым, а человек с привлекательной улыбкой вовсе не обязательно честен и заботлив. Иногда мы думаем, что сразу видим, какой перед нами человек. Но на самом деле в этот момент работают наши собственные ожидания и стереотипы. Например, уверенная поза может восприниматься как признак лидерства, хотя за ней иногда скрываются напряжение или желание казаться сильнее. Опущенный взгляд можно принять за неискренность, хотя человек просто стесняется или устал. Особенно опасно судить о человеке по внешности при принятии важных решений, например, при найме на работу, оценке ученика или выборе партнера для сотрудничества. Такие оценки могут быть несправедливыми. Человек получает неравный шанс, а ярлык, которому ему трудно изменить. Конечно, внешний вид полностью игнорировать невозможно. Мы видим его и реагируем на него. Но полезно разделять наблюдения и выводы. Наблюдение – человек сегодня говорит тихо и почти не улыбается, а вывод – он злой и недоброжелательный. Между этими фразами есть большая разница. Почему он тихо говорит? Возможно, плохо себя чувствует, переживает, получил неприятное известие или просто находится в непривычной обстановке. Поэтому вместо быстрого осуждения лучше задать себе вопрос, что я действительно знаю об этом человеке, а что только предполагаю. Внешность может привлечь наше внимание, но характер раскрывается в выборе и поступках, а для этого нужно время. Маленькая подсказка для милых девушек и дам. Так как некоторые мужчины уверены, что женщины любят ушами. Всегда наблюдайте за действиями вашего избранника. Если мужчина говорит одно, а делает другое, это уже сигнал. Ну и чтобы не было дискриминации, подскажу и мужчинам. За скромностью девушки может скрываться сильный характер. За внешней уверенностью – ранимость. А за холодностью – страх быть непонятой. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанки Таджикистан шарики инбах шуморобо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: 28.
5: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
3: Коммерсбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
2: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки иншом тамошои филм бозам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефонии дорая реклама. 41-41.
6: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, funk и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

Теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
1: كل لحظة معك عشت أنا وياك.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Хит Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Хит Cold на

0: Мюллер истесол кунанда е муваффакит даро Тереза аз профил хуй босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Музыка без облаков.